Не лембре лаво, не зори да трансборда ли лагемас и солдат. Салонжи ли бом, баня пенсамент и семпе лаво. Дезмонен ли кар, патур пуф ли кап вир. Принципалмент не аспайс и не азимос. Не зресебем, не зресебем,